пришел на тот, пришел на тот, же сердце казнь не бави, а же му обчас добре падне, кень може любить без глави, а же му обчас